0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0510 63.

0: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Разум человека подобен маятнику. Чтобы его запустить, хватит небольшого толчка. Но постепенно он будет набирать и набирать размах. Гарднер Эрл Стэнли.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба
4: 0555.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. За 7 месяцев 2026 года в Кыргызстане умерли 976 младенцев до 1 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеши сообщила депутат Рахат Жунушбаева. По ее словам, большинство случаев младенческой смертности связано с врожденными пороками и заболеваниями сердца. Депутат также подняла вопрос о ситуации в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов. По ее словам, в течение 7 месяцев закупленные государством медицинские аппараты в учреждении не устанавливали и до сих пор остаются упакованными на складе. Жунушбаева попросила комиссию Министерства здравоохранения провести объективное расследование и дать оценку причинам смертности младенцев, а также деятельности руководства института. На кыргызско-китайской границе временно изменится режим работы пунктов пропуска. Как сообщает погранслужба, пропуск граждан и транспорта через КПП Иркиштам и Тургарт будет приостановлен с 10 вечера 1 октября до 8 утра 4 октября. Ограничения связаны с празднованием Национального дня Китайской Народной Республики. Гражданам, перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и перемещения грузов через кыргызско-китайскую границу. Дети этнических кыргызов в селе Степном не могут получить паспорта. Об этом заявил на заседании парламента депутат Бактыбек Чойбеков. По его словам, нардепы проводили встречи с жителями села Степное. Цитата. «Как вы знаете, сюда ранее переселились этнические кыргызы. Они уже получили гражданство Кыргызстана, однако их дети не могут получить паспорта. У меня на руках 17 заявлений по данным фактам. Насколько я знаю, таких жалоб более сотни. Люди стучатся в двери разных органов, но их проблемы не решаются. Люди страдают, потому что сложно жить без паспортов. Я передам списки в Кабмин. Прошу им помочь», — отметил Бактыбек Чойбеков. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Включай, танцуй и попивай.

0: наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505 0510 60.

0: Это каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Проблема зависимости от социальных сетей рассматривается как реальная угроза психике наряду с зависимостями, химическими, меняющими личности и способность к социальной адаптации. Сегодня на территории фактов то, без чего уже сложно представить жизнь сегодняшней молодежи. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Главная иллюзия соцсети – это создание идеального мира, являющегося более привлекательным, чем настоящий. Постоянная доступность и возможность нового знакомства, которое невозможно в реальности. К тому же реальное столкновение со стрессовой реальностью в жизни заставляет искать убежище в альтернативной, все чаще заглядывая в социальные сети и все сильнее увеличивая пропасть. Со временем у личности начинают вырабатываться гормоны радости от проведенного там времени, а вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ отсутствия необходимости ежеминутной проверки, а вместо него может присутствовать тревога и страх. Часто люди, склонные к зависимости от социальных сетей, довольно инфантильны, потому что те, кто сидит в чатах и группах, либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действий в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельного анализа. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
1: Реклама.
0: Ищете помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. Христианская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пилингиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес – улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
0: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: цитата.
1: Родительская любовь – единственное бескорыстное чувство на свете.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. Депутат заявил о том, что сумма неформальных сборов в школах достигает 2,5 миллиардов сомов. Об этом заявил на заседании парламента Улукбек Карыбекулу. По его словам, родительские чаты кипят от сообщений о сборах на нужды школ. Он добавил, что сегодня на поддержание чистоты в школах из бюджета выделяется мало средств. Это около 175 миллионов сомов на все школы, что в переводе на одного ученика 115 сомов в год. Этого явно недостаточно. Штат техничек в школах тоже мал, надо его увеличивать. Правительству необходимо пересмотреть хозяйственные нормативы в школах, чтобы снизить нагрузку на родителей, которые жалуются на постоянные сборы денег. Предвыборная агитация на президентских выборах начнется 23 декабря. Как сообщает ЦИК, она завершится до 8:00 26 января, то есть за сутки до начала голосования. В этот период кандидаты смогут проводить встречи с избирателями и распространять агитационные материалы. Государственные органы и органы местного самоуправления должны обеспечить равные условия для проведения агитации. Выборы президента, напомню, назначены на 27 января 2027 года. Министерство просвещения Кыргызстана при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН запустило горячее питание еще в 35 школах, 16 детских садах и 12 профессионально-технических лицеях по всей стране. Расширение программы стало возможным благодаря поддержке ВПН ООН в реконструкции школьных столовых, оснащении их современным кухонным оборудованием и повышении квалификации работников. В образовательные учреждения поставлено более 30 видов современного кухонного оборудования. Кроме того, школы получили обогащенную пшеничную муку на 2 академических года, что позволит обеспечить бесперебойное питание учащихся. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.

0: Никотина. ФМ.
1: Теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама. Христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
1: Реклама.
0: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. Христианская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
0: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй по песне.

0: На заметку. На заметку.
1: Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая жена.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505 0510 он алкушич.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погодный шторм ожидается в ночь на пятницу в ряде регионов Кыргызстана. По данным МЧС, значительная часть южных и центральных областей окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Это, в свою очередь, принесет понижение температуры, обильные осадки и усиление ветра. Температура воздуха 2 октября в этих регионах понизится до плюс 15-17 градусов, местами на востоке до плюс 12 максимум. Карабалта тоже не останется в стороне, дожди накроют город в четверг ночью. И постепенно смещаясь, грозовые тучи с полудня пятницы принесут осадки и на юго-восток страны. Ненастье продлится только сутки, а уже в субботу снова выглянет солнце и станет тепло, свежо и комфортно. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Мы отобрали самое лучшее, так что делай громче.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
7: Радио «Татина».
8: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу, дом из трех комнат без ремонта, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе, пластиковые окна, сад, много малины, огород, летний душ, хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163, 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: С новым человеком нужно начинать жизнь заново. Прошлого нет. Джозеф Гринберг.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина. Нам...

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. В Чуйской области на объездной дороге Бишкек-Сокулук произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Как сообщили очевидцы, авария произошла 29 сентября. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего грузовик перевернулся. Официальной информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало. В настоящее время пресс-служба ОБДД при ГУВД Чуйской области выясняет обстоятельства происшествия и причины аварии. Казахстан не будет строить короткую дорогу на Иссык-Куль в ближайшие 5 лет. Проект не вышел в список приоритетных на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минтранс Казахстана. Финансовые ресурсы страны направлены на другие дорожные проекты. Это означает, что пока маршрут из Алматы на Иссык-Куль останется прежним, около 460 километров через Бишкек. Новая дорога через Узынагаш и Кимин должна была сократить путь на 277 километров, то есть почти на 200 километров. При этом от проекта окончательно не отказались. Казахстан может вернуться к нему после пересмотра инфраструктурных приоритетов. Сейчас Кыргызстан предлагает ускорить подготовку технико-экономического обоснования дороги при поддержке Азиатского банка развития. Сборная Кыргызстана по футболу 4 октября проведет в Бишкеке еще один товарищеский матч против Ливана. Игра начнется в 8 вечера на стадионе имени Долуна Амурзакова. В предыдущем матче кыргызстанцы разгромили Мальдивы со счетом 5-0. Обе встречи проходят в рамках подготовки сборной к Кубку Азии 2027. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.

0: Реклама. Христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
1: Реклама.
0: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Христианская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут. Доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557-80-64-21 и 0507-48-75-48. 0507-48-75-48. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
0: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Now sing for me.

0: телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Реклама. В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
1: Реклама.
0: Ищете помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. Христианская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
0: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Свою женщину надо любить, просто любить. А хочешь кого-то воспитывать, купи собаку. Сергей Безруков.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ» новости. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября указе Путина. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить рубли в эти страны нельзя в принципе. Ранее лимит составлял эквивалент 100 тысяч долларов, примерно 8,5 миллионов рублей. Суммы, превышающие 1 миллион рублей в эти страны, можно вывозить только через международные аэропорты при наличии банковских выписок или иных подтверждающих документов о снятии денег со счета. Четверть жителей Кыргызстана, 1 миллион 559 тысяч человек, должны деньги микрофинансовым организациям. Общий долг граждан достиг 67 миллиардов сомов, об этом сообщает Нацстатком. С начала года люди взяли новых займов почти на 48,5 миллиардов сомов. Это на 20,6% больше, чем в прошлом году. Каждый день микрофинансисты выдают населению по 166 миллионов сомов на покупки. Больше всего клиентов микрофинансовых организаций в Бишкеке – 729 тысяч человек. Их общий долг составляет 15,48 миллиардов сомов. Борец Асан Джанышев вышел в финал азиатских игр. В полуфинальном поединке по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов среди мужчин Асан Джанышев накануне встретился с борцом из Казахстана Шамилем Ажаевым и одержал уверенную победу со счетом 6-1. Теперь в решающей схватке за золотую медаль Джанышев сразится со спортсменом из Японии Тайзо Йошида. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
3: Татина FM.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Последнее время появилось стойкое ощущение, что я себе не по карману. Захотела наполнить дом приятными ароматами, но поняла, что останусь без обедов и ужинов в ближайшие несколько недель, если куплю свечи, диффузоры, спреи для текстиля и прочие красивые, но дорогие штуки. Нашла советы, которые помогут создать дома роскошную атмосферу и не потребуют больших финансовых вложений. Двигайся ближе и делай громче лайфхаки буквально через секунду. Если у тебя есть любимые духи, с которыми ты не хочешь расставаться, немного сбрызни ими мягкие подкладки подножки мебели и приклей одну из них на внутреннюю стенку шкафа или ящика. Каждый раз, когда будешь открывать дверцу или просто ходить по комнате, будешь чувствовать деликатный аромашлейф. Нет под рукой подкладок – бери ватные диски, окуни их в духи, одеколон или любимое эфирное масло и положи в разных уголках квартиры, например, на полку с бельем или за подушку дивана. Сделай аромасаше и положи его в любом удобном месте. Такая деталь не только создаст приятный запах в помещении, но и добавит уюта. Главное, заморачиваться особо не надо. Потребуется хлопковый или льняной мешочек, морская соль, рис, лепестки лаванды в качестве наполнителя и эфирные масла. Просто добавь несколько капель, завяжи мешочек и готово. Ароматы можно менять в зависимости от времени года или настроения. Кстати, вместо саше легко можно использовать аромакамни. Наносишь несколько капель эфирного масла на поверхность и наслаждаешься. Запах будет постепенно испаряться, деликатно распространяясь по помещению. Следующий лайфхак подойдет не только для наполнения дома приятными ароматами, но и для избавления от грязи. Возьми любое аромамасло по вкусу, добавь несколько капель в соду, перемешай и рассыпь по ковру, матрасу или дивану. Оставь на 15-30 минут и хорошо пропылесось. Как говорится, в каждом доме должны быть радость, понимание и штопор. Пусть к этому списку добавится и классный аромат, тогда жильцам гарантировано отличное настроение.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: на FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Чундра-чу-чундра, чундра-чу-чундра, чундра-чундра, чундра-чундра-чундра.

0: будет только лето.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продам дачу. Дом из 3 комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Реклама.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина «Баишата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54.

0: Цитата.
1: Флирт – это тонкое искусство заставить мужчину быть довольным самим собой. Хелен Роуланд.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси. Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. В городе Карабалтан на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, происшествие случилось вечером 28 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении улиц Владимировой и Фрунзе. Поезд протаранил легковой автомобиль. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в больницу службой скорой помощи. Состояние водителя, которого увезла бригада скорой помощи, на данный момент неизвестно. Обстоятельства происшествия и причины аварии в настоящее время выясняются. В Кыргызстане предложили принять новую программу повышения финансовой грамотности населения на 2027-2031 годы. Проект постановления Кабинета министров вынесен на общественное обсуждение. Согласно национальному исследованию финансовой грамотности за 2025 год, совокупность индекс финансовой грамотности кыргызстанцев составляет 59%. Отмечу, около 59% граждан испытывают высокий финансовый стресс. Минимальным необходимым уровнем финансовых знаний обладают только 34%. Населения, а выраженные долгосрочные финансовые участники имеют лишь 7%. В Манасе, Аше и Баткене планируют построить крупные студенческие общежития и кампусы. Об этом сообщили в Минстрое. Новые места понадобятся в том числе для государственной программы межрегиональной мобильности студентов, которую планируют запустить с 2027-2028 учебного года. По программе студенты смогут учиться в вузах других регионов и получать финансовую и транспортную поддержку. На первом этапе в программе хотят задействовать 4000 студентов. Каждый участник сможет получать около 43 тысяч сомов в год, включая стипендию и компенсацию расходов на поездки. К 2030-2031 учебному году число участников планируют увеличить до 16 тысяч человек. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай. Check it out.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина, Чарнама Хазматы, 0555-0565.
2: Татина ФМ.
3: Ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Привычки сопровождают человека с самого детства. Очень часто мы говорим: меняй свои привычки, но насколько сложно это сделать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Привычка – это повторяющееся поведение человека, которое он не способен изменить без специальных волевых усилий. Такие действия часто человек совершает автоматически, не думая, но привычка – это не вирус. Болезнь или злой дух, сидящий в человеке. Наше поведение – это результат работы мозга и его структур. Причина каждого нашего действия – последовательность электрических импульсов и химических реакций, произошедших за доли секунды. Если с вами в течение десятилетия живет какая-либо привычка, то не стоит надеяться, что избавиться от нее удастся за один день. Но каждый день, который вы не будете делать привычные действия, а в идеале делать какие-либо новые на их замену, в прямом смысле будут ослаблять на уровне физиологии старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки для ослабление старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через 2 недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
4: Татина FM.

0: Цитата.
1: Хочешь понять, что действительно твое, отпусти все, и твое останется с тобой. Экхарт Толле.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
5: Радио Татина.
0: Нам...

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. За 7 месяцев 2026 года в Кыргызстане умерли 976 младенцев до 1 года. Об этом

0: На заседании Джугуркукинеша сообщила депутат Раха Джунушбаева. По ее словам, большинство случаев младенческой смертности связано с врожденными пороками и заболеваниями сердца. Депутат также подняла вопрос о ситуации в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов. По ее словам, в течение 7 месяцев закупленные государством медицинские аппараты в учреждении не устанавливались и до сих пор остаются упакованными на складе. Джунушбаева попросила комиссию Министерства здравоохранения провести объективное расследование и дать оценку причинам смертности младенцев, а также деятельности руководства института. На кыргызско-китайской границе временно изменится режим работы пунктов пропуска. Как сообщает погранслужба, пропуск граждан и транспорта через КПП Иркиштам и Тургарт будет приостановлен с 10 вечера 1 октября до 8 утра 4 октября. Ограничения связаны с празднованием Национального дня Китайской Народной Республики. Гражданам, перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и перемещения грузов через кыргызско-китайскую границу. Дети этнических кыргызов в селе Степном не могут получить паспорта. Об этом заявил на заседании парламента депутат Бактыбек Чойбеков. По его словам, нардепы проводили встречи с жителями села Степное. Цитата. «Как вы знаете, сюда ранее переселились этнические кыргызы. Они уже получили гражданство Кыргызстана, однако их дети не могут получить паспорта. У меня на руках 17 заявлений по данным фактам. Насколько я знаю, таких жалоб более сотни. Люди стучатся в двери разных органов, но их проблемы не решаются. Люди страдают, потому что сложно жить без паспортов. Я передам списки в Кабмин, прошу им помочь», — отметил Бактыбек Чойбеков. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: FM. Включай.
1: Радио Дадина.
2: Только лучшее. Только хиты.
1: Радио Дадина.
2: Только лучшее.

0: на FM.
1: Гуляю с день и ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Катина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Татина FM.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.